0: 95.4 FM.
1: Давай точки вместо забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и ценен.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.
1: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется в такт.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Зефир. Включайся.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

CHD-FM. В Бобруйске 7 часов утра.

0: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошему. Хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044.

0: Новосибирске 8 часов утра. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко посетил Уздинский район Минской области. Глава государства ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и ее дочерней структуры. Также министр сельского хозяйства и продовольствия подробно доложил президенту о развитии животноводческой отрасли в Беларуси. 22 июня ровно в 12:00 минутой молчания почтят память погибших в Великой Отечественной войне. В теле- и радиоэфире, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. С 25 по 29 июня в Бобруйске 18-й раз пройдет международный фестиваль «Венок дружбы». Город на Березине услышит и увидит самобытную культуру Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Турции и Колумбии. С полной программой можно ознакомиться на сайте bobrlife.by, а также в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В 83-м отдельном инженерно-аэродромном ордена Красной Звезды полку прошли контрольные занятия по физической подготовке с военнослужащими, которые проходят службу по контракту. Защитники Родины выполнили нормативы по бегу на 100 и 1000 метров, а также подтягиванию на перекладине. В Бобруйске продолжаются работы по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Сейчас приступили к обновлению пешеходной зоны у братской могилы советских военнопленных, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. С 22 июня вносятся изменения в расписание движения городского автобуса номер 9, улица Дзержинского, микрорайон Западный, по рабочим дням недели. Изменится время отправления от остановочных пунктов: улица Дзержинского 19:55, 21:00, микрорайон Западный 20:25. Около Бобруйской арены создают новую точку притяжения для ярких селфи. Специалисты устанавливают флористическую инсталляцию. Новый арт-объект выполнен в виде огромного букета с яркой композицией внутри.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 2700 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-02-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 79%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

Доброе утро всем тем, кто уже в пути, на работе, ну или дома, пока за чашкой кофе. На календаре понедельник, 22 июня, а значит впереди новая неделя, новые планы, задачи и, надеюсь, новые поводы для хорошего настроения. Кстати, если вы уже успели выпить свой утренний кофе, вы все делаете правильно. Исследования показывают, что любимый многими напиток помогает быстрее взбодриться, улучшить концентрацию и даже настроение. Но если проснуться получилось не до конца, ничего страшного, в ближайшие 3 часа будем делать это вместе. Кстати, меня зовут Юля Гладкова, и я желаю, чтобы этот понедельник был для вас легким, день удачным, а вся предстоящая неделя приносила только хорошие новости и интересные встречи. Ну что ж, начинаем это утро вместе на любимой волне 95.4 FM. И прямо сейчас Стас Михайлов и Люся Чеботина с их новым треком «Обнимай».

что ж, целый мир вам подарить не обещаю, но что гороскоп нам на сегодня напророчил, расскажу. Итак, говорят, сегодня удачное время для новых идей и важных решений. Звезды советуют быть внимательнее к деталям, не бояться проявлять инициативу и увереннее двигаться к своим целям. И даже если сегодня что-то не получится, расстраиваться не стоит. Впереди ведь целая неделя для осуществления любых задач и целей. Ну что ж, вот такой вот гороскоп, многообещающий, я бы даже сказала. Но, как показывает практика, многое зависит, конечно же, и от нас. Поэтому пусть этот понедельник будет легким, а день удачным. Ну и прямо сейчас добавляю вам еще немного хорошего настроения с зажигательными треками на самом сладком радио страны на Zephyr FM.

0: Просыпайся с позитивом.
1: Олимпийский
0: Зефир
1: день.
0: ФМ.
1: Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044.

Ну что ж, я вернулась к вам, чтобы рассказать, что на сегодня обещают синоптики. Итак, день должен быть довольно теплым. Воздух прогреется примерно до плюс 25 градусов. Правда, вместе с летним теплом синоптики прогнозируют и дожди, а местами даже и грозы. Поэтому зонт сегодня точно не будет лишним. При этом вечер также обещает остаться комфортным по температуре, поэтому совсем уж на осеннее настроение погода переходить не собирается, к счастью. Но какой бы погода ни была за окном, на нашей волне всегда солнечно и тепло, поэтому прямо сейчас немного зажигательных треков.

0: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Не нужно копить. Можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис «Дольки». Легко, как по маслу. 21 век бай. Мы рядом.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Ну что ж, друзья, лето невозможно представить без яркого солнца, поездок и, конечно, солнцезащитных очков. Однако офтальмологи предупреждают, и далеко не каждая модель действительно защищает глаза. Многие уверены, что если линзы темные, значит глаза надежно под защитой. Но офтальмологи предупреждают, простого затемнения недостаточно. Опасность представляют очки без ультрафиолетового фильтра, ведь из-за темных линз зрачок расширяется, а вредные солнечные лучи все равно проникают в глаза. В результате нагрузка на зрение может оказаться даже выше, чем без очков. Специалисты советуют при покупке обязательно обращать внимание не на цвет и степень затемнения, а на наличие специальной маркировки. Именно она будет говорить о защите от ультрафиолета. Так что этим летом выбирайте очки не только по красоте, но и по безопасности. Ну а прямо сейчас немного музыки на нашей волне.

0: устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя, пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 687 77 78.
3: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
4: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbeltelecom.by.
5: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
6: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, 8029-226-2868.
7: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 79 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,79 белорусских. 25 октября белорусская авиакомпания «Белавия» начнет летать в Бангкок. Сообщение будет выполняться по воскресеньям. Время в пути около 10 часов. Самолет будет вылетать из Минска ночью в 3 часа 10 минут и прибывать в столицу Таиланда в 17 часов 5 минут. Обратная посадка на следующий день в 19 часов 5 минут. Приземление в Синеокой около 1 часа 50 минут. Билеты в одну сторону обойдутся от 1704 рублей, а туда-обратно от 3011. С 1 июля многодетные семьи могут подать заявление на материальную помощь к школе. При этом уровень дохода ячейки общества не имеет значения. Сумма пособия достигнет 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. Выплаты начнут поступать заявителям с 1 августа. Подать заявление на получение финподдержки можно в органы социальной защиты по месту жительства, а также в отдельных районах по месту учебы ребенка. Apple повысит цены на свои гаджеты. Так, техгигант намерен компенсировать растущие затраты на микросхемы памяти и хранение информации. Из-за гонки ИИ в мире увеличился спрос на центры обработки сведений. Среди компаний-производителей потребительской электроники повысилась конкуренция за сокращающиеся запасы ключевых компонентов. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 79 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,79 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 11 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $79.62 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22, влажность 79%, атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

Доброе утро, друзья. На часах 9.05. Понедельник продолжается. Ну, я надеюсь, что настроение у вас сегодня отличное. Кстати, если чувствуете, что организм еще не до конца проснулся, специалисты советуют обратить внимание на обычное яблоко. Благодаря сочетанию натуральных сахаров, клетчатки, витаминов, оно помогает взбодриться не хуже некоторых утренних привычек. Поэтому не зря существует поговорка, что одно яблоко в день помогает держать себя в тонусе. Так что, если кофе уже выпит, а бодрости все еще не хватает, возможно, пора устроить себе полезный перекус. Кстати, запах цитрусовых тоже очень даже хорошо бодрит. Ну, а мы продолжаем это утро вместе. Впереди хорошая музыка, интересные темы и еще много всего интересного.

Ну что же, я предлагаю ненадолго окунуться в мир народных примет. Наши предки подмечали самые разные мелочи и верили, что многие из них могут рассказать о том, каким будет день. Например, считалось, что если утром случайно надеть одежду наизнанку, не стоит расстраиваться, это к неожиданной удаче или приятной встрече. Также существовала и такая примета: если во время разговора неожиданно вспомнился человек, с которым давно не общались, значит, скоро можно ждать от него весточки. Ну и еще одна любопытная примета: если утром солнце выглянуло из-за облаков сразу после дождя, день обещает быть удачным для новых начинаний. Ну, верить в приметы или нет, это дело, конечно же, каждого, но иногда именно они делают обычный день чуть интересней. Ну, а мы продолжаем настраиваться на продуктивный день вместе с зажигательными треками на самом сладком радио страны на Zephyr FM.

Ну что, друзья, я вернулась вам напомнить, что уже совсем скоро Бобруйск вновь станет столицей дружбы и творчества. С 25 по 29 июня в нашем городе пройдет 18-й международный фестиваль «Венок дружбы». Участниками масштабного праздника станут творческие коллективы из Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Мексики и других стран. Уже более 20 лет фестиваль объединяет людей разных культур и национальностей. А Бобруйск на несколько дней становится местом ярких встреч, концертов и незабываемых эмоций. Кстати, полную программу фестиваля «Венок дружбы» вы уже можете найти в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». И обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе самых свежих новостей страны и города.

0: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Ну что же, мы продолжаем встречать это утро вместе. Кстати, вы замечали, что в одни дни рука сама тянется к яркой одежде, а в другие хочется надеть что-то спокойное и незаметное. Оказывается, это не всегда случайность. Исследователи отмечают, что выбор одежды часто связан с нашим настроением и внутренним состоянием. Более того, работает это и в обратную сторону. Одежда может влиять на то, как мы себя чувствуем в течение дня. Например, когда человеку нужно почувствовать себя увереннее, он чаще выбирает вещи, в которых уже чувствовал себя комфортно и успешно. А яркие цвета многие подсознательно выбирают в те дни, когда хочется больше энергии и общения. Так что если сегодня утром вы долго выбирали, что надеть, возможно, ваш гардероб знает о вашем настроении немного больше, чем кажется. Ну что, а сейчас добавлю вам немного музыки и хорошего настроения к этому дню.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely готовит новый электроседан Galaxy TT, потенциального конкурента Xiaomi SU7. Модель оснащена электромотором мощностью 245 кВт-часа и доступна задним либо двухмоторным полным приводом. Предусмотрены три варианта батарей на 540, 640 и 725 км пробега. Среди особенностей продвинутый автопилот с лидаром под лобовым стеклом, полускрытые ручки дверей и подъемный спойлер на крышке багажника. Снаряженная масса почти 1800 кг, а полные 2200.
1: Про машины для людей.
2: BYD представила флагманский электрокроссовер Datan, пока в четырех версиях. Позже выйдет гибридная модификация. Это семиместный салон с объемом багажника почти в 1900 литров, имеющий и передний отсек на 252 литра. Открываемый голосом, заднеприводные версии оснащены двигателем на 408 лошадиных сил, запасом хода до 800 километров и разгоняются до сотни за 7,8 секунды. Полноприводные модели выдают 796 лошадиных сил и 810 ньютон-метра крутящего момента. Запас хода 850 км, разгон до сотни 3,9 секунды. Максимальная скорость 240 км в час у заднеприводных и 250 у полноприводных версий. Часть комплектации имеет адаптивную пневмоподвеску и механизм подруливания задних колес.
1: Дай газу!
2: Audi представила прощальную версию седана A8 Final Edition. Для японского рынка планируется выпустить всего 88 экземпляров. Модель базируется на A8 Quattro S-Line с 3-литровым турбомотором V6 на 340 лошадиных сил и 500 ньютон-метра крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Полный привод Quattro дополнен активным заднеприводным дифференциалом. Подвеска занижена на 10 мм. В оснащение входят 21-дюймовые колеса, карбоновые вставки в салоне, массажеры в креслах и аудиосистема Bang & Olufsen, звуки с которой выдают 23 динамика. Цена за данную модель стартует от 99 тысяч долларов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны отмечают в Беларуси. Общенациональная минута молчания пройдет в полдень. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах и площадях прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время во всех храмах дадут колокольный набат, на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В ряде мест движение будет приостановлено.
0: Город.
1: В продолжении темы. В Бобруйске митинг «Реквием» пройдет сегодня в 12.00 у братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Жители Литвы недовольны действиями властей по борьбе с высокими ценами на топливо. Более 70% местных считают, все меры, которые были приняты правительством, неэффективны и не принесли результатов. А большинство респондентов вообще не заметили усилий Кабмина. К слову, на борьбу с повышением стоимости горючего было потрачено около 20 миллионов евро.
0: Вот это да!
1: Бобрам в Польше разрушили плотину. В ответ они построили 7 новых. Неизвестные хотели прогнать животных и для этого уничтожили их строение. Однако пушистые строители отказались покидать местность, и на месте одной дамбы появилось сразу 7 свежих. К слову, лесники только рады такому развитию событий. Такие запруды удерживают в лесу воду, которая уходила бы в Балтийское море. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 78%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну и еще раз доброе утро, друзья. На часах уже 10.05, и я надеюсь, что вы окончательно проснулись, ну или хотя бы сделали вид, что да. Кстати, есть любопытный факт из мира животных. Ученые отмечают, что некоторые птицы могут подстраивать свое пение под городской шум. То есть они буквально поют громче и на других частотах, чтобы их было лучше слышно среди машин и суеты. Наука же говорит, что такие звуки, как пение птиц, помогают нам снизить уровень стресса и легче войти в рабочий ритм даже посреди городской суеты. Ну, вот такие вот интересные факты. Меня, кстати, зовут Юля Гладкова. В ближайший час я вам расскажу и гороскоп, и еще немного новостей. Ну, а пока точно звучит приятная музыка.
1: Сделано в Беларуси.

двигаться к своим целям. И даже если сегодня что-то не получится, расстраиваться не стоит. Впереди ведь целая неделя для осуществления любых задач и целей. Ну что ж, вот такой вот многообещающий гороскопчик. Поэтому пусть этот понедельник будет легким, день удачным. Ну а прямо сейчас добавлю вам еще немного хорошего настроения зажигательными треками на самом сладком радио страны на Zephyr FM.

убитых, не вернувшихся. Не вернувшихся с войны.

Ну что, друзья, немного приятных или полезных новостей, которые точно поднимут вам настроение в начале недели. Ведь иногда лучший способ пережить рабочие будни – это заранее знать, что впереди нас ждет хороший повод для отдыха. И такой повод, кстати, у нас уже есть. Совсем скоро нас ожидают длинные выходные. День независимости в этом году выпадает на пятницу. А это значит, что отдыхать можно будет сразу 3 дня подряд – с 3 по 5 июля. И что особенно приятно, никаких рабочих переносов не потребуется. После такого небольшого летнего мини-отдыха отпуска. Следующий шанс на длинные выходные появится только ближе к концу декабря. Так что можно уже сейчас мысленно отметить в календаре маленькую паузу посреди лета.

0: не нужно копить. Можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

Ну что ж, друзья, на этом наша утренняя встреча подходит к завершению. С вами была я, Юлия Гладкова. Совсем скоро вас будет бодрить моя коллега Нелли Мята. Передаю вас в ее надежные руки. Спасибо, что были вместе со мной этим утром. За окном сегодня может быть и дождливо, но внутри пусть всегда будет своя хорошая погода с теплом, спокойствием и хорошим настроением. Желаю вам продуктивного рабочего дня, и пусть он пролетит как одно мгновение. До встречи!

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: 22 июня – третий и последний резервный день для сдачи централизованного тестирования и экзамена. Испытания пройдут по языкам. Возможностью проверить знания в запасное время воспользовались более 140 человек. Это выпускники школ и колледжей. Те, кто пропустил основные даты по уважительным и документально подтвержденным причинам.
0: Город.
1: Накануне ФОК «Техас» прошел всебелорусский турнир по пауэрлифтингу и силовым видам спорта на кубок председателя Бобруйского горисполкома. Максим Горин вручил каждому участнику памятные дипломы и медали. Особенное внимание уделили командному зачету. Лучшие сборные были удостоены кубков и эксклюзивных статуэток за первое, второе, третье места.
0: В мире.
1: Во Франции на фоне аномальной жары зафиксировали не менее 170 случаев, когда температурные рекорды были побиты. Столбики термометров поднимались выше 42 градусов Цельсия. Из-за этого синоптики объявили высший уровень погодной опасности в 49 департаментах европейской части страны. Предупреждение затронет около 35 миллионов жителей. На время закроют 845 учреждений образования.
0: Вот это да!
1: Проводы национальной команды по футболу в Турции превратились в настоящий праздник с фаерами, песнями и многотысячной поддержкой фанатов, которые до последнего верили в триумф своих спортсменов. Однако фортуна оказалась не на стороне дружины. Сборная досрочно завершает свою часть на чемпионате мира после двух поражений в групповом этапе. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25, влажность 78%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: что ж, доброе утро. Теперь с вами я, Нелли Мята, на самой сладкой радиоволне. И на календаре понедельник, а вот за окном самый разгар лета. Сегодня у нас не просто первый рабочий день недели, а 22-й день самого теплого времени года. Многие из нас встречают этот понедельник с мыслью о том, что выходные пролетели слишком быстро. Ну, давайте посмотрим на это иначе. Ведь понедельник – это чистый лист, возможность начать все с нуля и сделать эту неделю по-настоящему продуктивной. А лето, ну, оно дарит нам энергию, которой так и не хватает в серые будни.
1: Твое утро на Zephyr FM.

0: символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

Напомню, что сегодня понедельник, я с вами по-прежнему, Эльмята. Ну что ж, давайте не забывать про хандру, ведь впереди целая неделя, чтобы успеть насладиться длинными вечерами, прогулками в парках и, может быть, даже искупаться. Если, конечно, погода позволит, пускай этот понедельник задаст правильный ритм всей недели. Оставайтесь на волне 95.4, впереди много отличной музыки, полезных новостей, которые помогут вам настроиться, конечно же, на нужный рабочий лад. Это самая сладкая радиоволна. Спутник в начале новой недели. Также вас порадует Коста Лакоста своим треком «Черри Леди». И «Мало огня» от «Серебра».

0: сегодня, что сулят нам звезды гороскопа. Ну и, конечно же, наша традиционная игра. Как же без нее? С 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, 22 июня. А в Могилевской нашей области температура воздуха поднимется до 27 градусов. Тепла, кратковременные дожди, но возможные грозы. Но мне кажется, не так все плохо с погодой. Главное, что лето, друзья, самый разгар тепла. Так что наслаждаемся не только погодой, но и хитами на самой сладкой радиоволне.

война давно канонадой прошедших лет. О войне той смотрю кино, и тебя вспоминаю, дед. Как ты шел, умирая в бой, за отчизну, за дом, за мать. Не боялся ты смерти злой, шел руками

отгремела война давно. Вот уж деда на свете нет, в стопку молча налью вино. Помяну тебя словом дед, для меня ты всегда герой. Я твою

веках и честь. Спасибо деду за победу, хвала ему в веках

22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В 4 часа утра Беларусь первой приняла на себя вероломный удар врага. Над нашим народом нависла невиданная доселе угроза. Угроза полного истребления нас как нации. В их зловещем мире места для нас не было. Каждый третий житель Белоруссии сгорел в беспощадном пламени войны. Не было семьи, куда бы ни пришло горе страшной утраты. Уничтожены тысячи населенных пунктов. Всему миру известна трагедия Хатыни. Ее участь разделили сотни белорусских деревень. Тростенец, Красный берег, Азаричи, Дальва, Минское гетто. Эти символы нацистского террора отзываются горькой болью в сердцах миллионов людей. Но, надеясь на легкую победу, враг просчитался. С первых минут войны на всех фронтах завязалась ожесточенная борьба. Героические 32 дня, сражаясь в полном окружении, до последнего бился бессмертный гарнизон Брестской крепости. Земля горела под ногами захватчиков. Руины стреляли в упор. Столь массового партизанского движения, как в нашей стране, еще не знала история человечества. Героизм и мужество бойцов Красной Армии, партизан и подпольщиков и поистине всенародное сопротивление врагу принесли освобождение и долгожданный день победы. Под мирным небом Белоруссии мы черпаем силы в памяти о великом подвиге и благодарим наших отцов и дедов в пламени сражений, отстоявших Родину. Сегодня они все, и мертвые, и живые, с нами, потому что мы помним о них. Вечная память павшим, павшим за Родину. В Белоруссии минута молчания.

наших славных пришлось за мир в землю лечь. Во всей вселенной нет им равных. Недолюбили жены их.

просто жить, но никогда домой он не вернется. Солдат корнями в землю прорастал, за нас, наследников, и за свободу. За родину, за мать он пал, за преданность непобедимому народу. А нам неведомо лицо войны. Героям нашим благодарны мы. За жизнь других они пошли на смерть. Нам этот мир завещан.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: По всей стране прошла минута молчания в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах и площадях прозвучали удары метронома и мелодия реквиема. Во всех храмах дали колокольный набат, на транспорте прозвучали сигнальные гудки.
0: Регион.
1: В Могилевской области проходит молодежный марафон. Акция продлится до 28 июня. Каждый день новый тематический блок, контент, знакомства и положительные эмоции. Подробнее с планом мероприятий можно ознакомиться на сайте Бобр Лайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: В Конго число заболевших лихорадкой Эбола превысило 1000. Количество смертей достигло 254. Летальность 25,3%. В больницах и медицинских изоляторах находится 365 пациентов. 100 человек полностью выздоровели.
0: Вот это да!
1: Ученые зафиксировали на Солнце две мощные вспышки класса М. Такие всплески способны провоцировать на планете магнитные бури, которые нарушают функционирование энергосистем и сбивают пути миграции птиц и животных. Такие колебания также сказываются на здоровье людей. Возможны скачки давления, головные боли, проблемы с сердцем, перепады настроения, бессонница и обострение заболеваний из-за стресса организма. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 78%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете «Билд» с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент «ВАТ», до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Итак, уже полдень, друзья. И с вами я, Наримята, на самой сладкой радиоволне. И желаю вам отличного начала недели. Ведь сегодня понедельник, 22 июня. Да-да, тот самый день, когда календарь официально подтверждает. Лето в самом разгаре, друзья. А до экватора сезона осталось всего ничего. Многие не любят понедельники, но только не летние. Ведь летний понедельник – это не про ранние подъемы в темноте, а про то, что солнце уже высоко, а город залит светом, и впереди целых 5 дней до выходных, которые можно провести даже на природе. Так что забудьте про осеннюю хандру, сегодня отличный день, чтобы оставить и составить план на неделю вперед, в котором обязательно будет место для отдыха. Может, это даже вечерняя обычная прогулка в парке или поездка за город. А я, Наримята, в студии уже настроилась на летнюю волну, так что оставайтесь со мной, впереди много хорошей музыки и, конечно же, отличного настроения.
1: Радио без калорий. Зефир
2: FM. Год детства,

0: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375 29 689 77 78.
1: Не нужно копить. Можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век «Бай» прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис «Дольки». Легко, как по маслу. 21 век «Бай». Мы рядом.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
3: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
2: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
5: Сделано в Беларуси.

С улятным звезды гороскопа на сегодняшний день. И напомню, сегодня понедельник, 22 июня. И звезды нам советуют знакомиться со всем вокруг. Некоторые люди даже станут нам отличными товарищами или даже чем-то большим. Так что не боимся подойти первым, проявить инициативу. Планеты в этот день помогают нашим мозгам варить на полную катушку. Поэтому нам по плечу даже самые сложные задачи. Их мы решим за секунду. Это, конечно, отразится в карьере. Да, в этот день придется немного поднапрячься, но оно того-то стоит. Полезно также навести чистоту в доме, забить холодильник продуктами, чтобы не думать об этом потом. А еще устроим планы вместе с любимыми, ведь будущее будет ярким и, очень приятным. А вот верить гороскопу или нет, как всегда я говорю, это дело каждого. А оставаться на волне 95.4 обязательно и слушаем Краша Адамса.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely готовит новый электроседан Galaxy TT, потенциального конкурента Xiaomi Su7. Модель оснащена электромотором мощностью 245 кВт-часа и доступна задним либо двухмоторным полным приводом. Предусмотрены три варианта батарей на 540, 640 и 725 км пробега. Среди особенностей продвинутый автопилот с лидаром под лобовым стеклом, полускрытые ручки дверей и подъемный спойлер на крышке багажника. Снаряженная масса почти 1800 кг, а полные 2200.
1: Про машины для людей.
2: BYD представила флагманский электрокроссовер Datan, пока в четырех версиях. Позже выйдет гибридная модификация. Это семиместный салон с объемом багажника почти в 1900 литров, имеющий и передний отсек на 252 литра, открываемый голосом. Заднеприводная версия оснащена двигателем на 408 лошадиных сил, запасом хода до 800 километров и разгоняются до сотни за 7,8 секунды. Полноприводные модели выдают 796 лошадиных сил и 810 ньютон-метра крутящегося момента. Запас хода 850 км, разгон до сотни 3,9 секунды. Максимальная скорость 240 км в час у заднеприводных и 250 у полноприводных версий. Часть комплектации имеет адаптивную пневмоподвеску и механизм подруливания задних колес.
1: Дай газу!
2: Audi представила прощальную версию седана A8 Final Edition. Для японского рынка планируется выпустить всего 88 экземпляров. Модель базируется на A8 Quattro S-Line с трехлитровым турбомотором V6 на 340 лошадиных сил и 500 ньютон-метра крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Полный привод Quattro дополнен активным заднеприводным дифференциалом. Подвеска занижена на 10 мм. В оснащение входят 21-дюймовые колеса, карбоновые вставки в салоне, массажеры в креслах и аудиосистема Bang & Olufsen, звуки с которой выдают 23 динамика. Цена за данную модель стартует от 99 тысяч долларов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

Что вам всем отличного дня, друзья? Вот вы, наверное, думали, что самый ленивый вид отдыха – это просмотр сериалов под пледом. Да, я тоже так думала. Но вот и нет. Но у меня для вас отличная новость, которая легализует нашу с вами любовь ко сну. Ученые выяснили, что во время сна наш организм сжигает больше калорий, чем когда мы просто лежим и смотрим телевизор, либо листаем ленты соцсетей в телефоне. Организм-то работает, восстанавливает силы, обновляет клетки, в общем, трудится в ночную смену. Так что вот вам идеальный лайфхак на лето. Кто ленится заниматься спортом, может с чистой совестью хорошенько поспать. Ведь это не лень, это сонный фитнес, друзья. Главное не проспать Зефир ФМ и наш эфир. Так что оставайтесь на самой сладкой радиоволне и сделаем небольшую музыкальную паузу и послушаем Оффенбаха и Джулию Щурс.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Бресте проходит пленарное заседание. В нем участвуют парламентарии Беларуси и России. Это эксперты из стран Содружества. Всего форум собрал более 300 участников. Главная тема – сохранение общей исторической памяти, развитие гражданственности и патриотизма молодежи.
0: Детали.
1: Молодые специалисты в Беларуси могут рассчитывать на длительный оплачиваемый отпуск сразу после окончания учебы. Выпускникам, которые направлены по распределению или целевому договору, гарантирован 31 день каникул. Для педагогов – 45 дней. Отдых можно взять до выхода на работу.
0: В мире.
1: В Восточной Англии произошла железнодорожная авария, столкнулись два пассажирских поезда. По данным местных властей, один человек погиб, 99 получили ранения. Движение в районе остается заблокированным. Дороги перекрыты, продолжаются следственные действия и работы по восстановлению путей. Многие вынуждены менять маршруты, искать альтернативные направления или отказываться от поездок.
0: Вот это да!
1: О магнии чаще говорят в контексте здоровья человека, нервы, сон, усталость. Но растениям этот элемент нужен не меньше. Компонент входит в состав хлорофилла – вещества, благодаря которому листья остаются зелеными и превращают солнечный свет в энергию. Поэтому дефицит на грядке обычно заметен не по плодам.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО, управляющая компания холдинга «Бобруйск-Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 2700 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80225 700986. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 78%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

неведомыми маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле нет, а без того, что мы так долго.

становится плохим, потом становится хорошим, круги эти без толку нарезают. И знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлюсь того, что так хотели мы 100% добиться.

Ну что ж, друзья, пришло то самое время, когда можно стать победителем в одной нашей игре и получить заветный билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид» от шоу-компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка, друзья. Таинственный Египет, масштабные декорации вас ждут и путешествия во времени, воздушные гимнасты, акробаты на батутах и бесстрашные калибристы. Более 30 видов дрессированных животных и птиц, изящный шоу-балет и, конечно же, самое веселое трио клоунов. Проходить это шоу будет в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. А что нужно делать? Внимательно, конечно же, слушать прямой эфир на Zephyr FM, ловить от меня задание и присылать правильный ответ на короткий номер радио 95444. И напомню, что ежедневно с понедельника по пятницу по 26 июня, будний день с 13 до 14 часов, у вас есть шанс выиграть билет в цирк. Ну а прямо сейчас, в этот понедельник, чтобы сыграть в игру и, конечно же, заполучить заветный билет в цирк, нужно ответить на мой вопрос. Сегодня он звучит так. Как вы думаете, какой самый считается опасный трюк в цирке? Даже дам несколько вариантов ответа. Выберите один и отправьте на короткий номер радио в виде смс на номер 95444. Первый вариант – воздушные сальто. Второй вариант – колесо смелости. И третий вариант – прыжки в колесе. Как вы думаете, какой

опасным трюком в цирке. Да, они все считаются таким действительно опасные, таким. Но из трех вариантов выберите, пожалуйста, один и отправьте, напомню, на короткий номер радио 9544 и выиграйте билет на шоу «Тайна египетских пирамид». Радио.

0: я, друзья, напомню, что по 26 июня каждый будний день с 13 до 14 часов у вас есть шансы выиграть билеты в цирк на шоу «Тайна египетских пирамид», друзья. От компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка. И ждут вас масштабно декорации, путешествия во времени, воздушные гимнасты, акробаты на батутах, бесстрашные эквилибристы. Более 30 видов дрессированных животных и птиц, изящное шоу-балет и самый веселый трио клоунов. А проходить он будет в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире испытать свою удачу и выиграть этот заветный билетик на незабываемое шоу, нужно ответить на мой вопрос правильно, а точнее выбрать один из вариантов и отправить на короткий номер радио 9544. Сегодня звучит вопрос так: как вы думаете, вот из трех вариантов, какой из самый опасный трюк считается в цирке? Первый вариант – воздушные сальто, второй вариант – колесо смелости и третий вариант – прыжки в колесе. Думаете, только недолго, ведь в конце этого часа определится победитель, друзья. Так что прямо сейчас набирайте верный ответ и отправляйте в виде СМС на короткий номер радио 9544.
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. А я напомню, сегодняшний приз – это билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид» от компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка, где можно увидеть и насладиться воздушными гимнастами, акробатами на батутах, бесстрашными эквилибристами и более 30 видов дрессированных животных и птиц, которые будут проходить все это мероприятие в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная 45А, друзья. Вот мы все привыкли, что видеть отточенную грацию, невероятную гибкость и слаженную работу артистов. Это завораживающее зрелище, ну, настоящее искусство, согласитесь. Однако за этой внешней легкостью и красотой открывается изнурительный труд и постоянный риск. Каждый выход на арену – это не только праздник для зрителя, но и серьезное испытание для артиста. Трюки в цирке – это не просто красиво, это еще и травмоопасно. А чтобы выиграть билет, нужно было выбрать один из трех вариантов, какой из самый опасный трюк считается в цирке. И правильный ответ – это колесо смелости. Это огромная вращающая конструкция с двумя металлическими клетками. И акробаты балансируют внутри и снаружи вращающего колеса, развивая огромную скорость, а прыжки, сальто и бег осуществляются по внешней стороне конструкции прямо в воздухе. И это действительно рискованно и травмоопасно. Но кто же у нас сегодняшний победитель? А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 81-98, друзья. Мы вас поздравляем и с вами свяжемся, расскажем, где и как можно забрать свой приз. Ну, остальные остаемся на самой сладкой радиоволне и наслаждаемся хитами.
1: Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Пленарное заседание Международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» стартовало в Бресте. Александр Лукашенко направил приветствие участникам. Глава государства отметил, на фронтах Великой Отечественной войны в едином строю сражались представители всех республик Советского Союза.
0: Город.
1: Традиционно на протяжении празднования международного фестиваля «Венок дружбы» на территории Бобруйск-арены будет работать выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». На торговых рядах можно будет увидеть вытянанки, изделия из дерева, ткани, пряжи, соломки. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: В Польше сокращается число семей с детьми с 37% в 2006 году до 25% в 2026. Доля многодетных упала до 10 пунктов. Аналитики связывают это с недоступностью жилья и экономическими проблемами. Многие молодые поляки уезжают из страны в поисках более высоких зарплат и лучшего уровня жизни.
0: Вот это да!
1: Британский исследователь первым в истории пересек Землю по суше, морю и воздуху. Он преодолел 55 тысяч километров на 12-метровой яхте. На это у мужчины ушел практически год. Он отправился из Британии в Бразилию, далее в Южную Африку, Тасманию и Аргентину. Затем он вернулся в ЮАР, где отремонтировал лодку и, наконец, попал домой. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25, влажность 78%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите рецепт здоровья и отличного настроения? Он проще, чем кажется. Ученые доказали, что путешествовать – это полезно. Ведь это новое впечатление. Ну, не только заряжает энергией, но и укрепляет умственное здоровье, снижает риск даже сердечного приступа и, конечно же, депрессии. И а вот чтобы получить такой шикарный эффект, вовсе не обязательно лететь на другой конец света. Даже короткая поездка за город или прогулка по новым местам вот в соседнем районе в том же – это уже маленькое приключение, которое помогает перезагрузить мозг и взглянуть вообще на мир свежим взглядом. Так что собирайте рюкзак, отправляйтесь навстречу открытиям. Ну а прямо сейчас сделаем звук громче и слушаем хит «Ртуть» от Вани Дмитриенко.
1: Дневной зефир.

0: путешествия и отдыха. Если дальняя дорога, друзья, сейчас не для вас, то не беда. Найти свой оазис спокойствия можно и дома. Теплая ванна – это не просто способ смыть усталость, а настоящий ритуал восстановления. Специалисты говорят, что действительно прекрасно расслабляет мышцы после напряженного дня и эффективно снижает уровень стресса. Добавьте пару капель любимого ароматического масла, приглушите свет, включите спокойную музыку, можно на волне Zephyr FM, и пускай весь мир подождет. Иногда для идеального путешествия достаточно просто погрузиться в теплую воду. А также снять стресс можно, слушая легкую, непринужденную музыку, как, например, от нашего соотечественника «Нежный трек».
1: Сделано в Беларуси.

0: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029 226 28 68.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Ну что ж, друзья, сегодня понедельник, и это слово у многих вызывает тоску и желание нажать на кнопку «отложить». Ну что ж, мы попробуем это сломать стереотип, ведь хорошее настроение – это не случайность, а осознанный выбор. Это чашка ароматного кофе, который пахнет выходными, или просто отличная новость. Давайте вот договоримся, что сегодня, в этот понедельник, мы не будем хандрить. Начинаем эту неделю с улыбки, с маленьких побед и твердым намерением сделать понедельник своим самым продуктивным днем. И вообще, пускай эта рабочая неделя будет для вас, нас, всех, легкой. Ну и, конечно же, оставайтесь на волне 95.4. А я, Наримята, с вами на сегодняшний день уже прощаюсь. Мое эфирное время вышло, так что услышимся уже завтра с 11 утра.
1: Сладкая штучка.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: С 25 по 27 июня в Минске на Белэкспо пройдет выставка-ярмарка в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России. На ней соберутся производители и ремесленники из двух стран, чтобы представить свою продукцию. Здесь можно будет увидеть и приобрести продукты питания, региональные сувениры, косметику, игрушки и другие товары.
0: Регион.
1: За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек погиб и один получил травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 661 нарушение ПДД. Задержано 14 пьяных водителей и 22 бесправника. 54 пешехода привлечено к административной ответственности за нарушение правил, 10 из которых находились в нетрезвом состоянии.
0: В мире.
1: Премьер Великобритании Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра. До избрания преемника он останется главой правительства, чтобы обеспечить спокойную передачу власти. Выдвижение кандидатов начнется 9 июля. Если за лидерство будет борьба, нового главу партии выберут до возвращения парламента к работе в сентябре.
0: Вот это да!
1: В Беларусь идет сильная жара. Синоптики обеспокоены прогнозом на конец июня. По информации глобальных прогностических моделей, воздух может прогреться почти до 40 градусов тепла. Ожидается, заметные изменения начнутся в ближайшие выходные. Правда, пока не все метеосистемы подтверждают возможную аномалию. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 78%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Люди приобрели зависимость от телефона, этого семейного доктора, позволяющего выносить общество друг друга, не прибегая к разговору.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после где-то прорастает.

звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

смотришь в окно луны, все знаю неизбежно одно. Тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом.

0: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Гигантский зубр у трассы М1 теперь выпускает пар из ноздрей. Эффект срабатывает один раз в час. Для удобства туристов запустили специальный сайт zubr1region.by. На нем работает таймер, который показывает, сколько минут осталось до следующего выдоха великана. Планируется, в будущем он сможет издавать звуки, имитируя рык.
0: Город.
1: Погружение в историю. Учащиеся бобруйских колледжей посетили с экскурсией городской краеведческий музей. Молодые и перспективные детально ознакомились с историческим наследием родного города. Мероприятие прошло в рамках марафона молодежи и студенчества, который продлится до 28 июня. Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: В Боливии ввели чрезвычайное положение. Это произошло на фоне кризиса, который был спровоцирован массовыми акциями протеста и перекрытием дорог. Митинги парализовали экономику республики на 50 дней. Такое решение открывает путь для привлечения вооруженных сил с целью восстановления порядка в стране.
0: Вот это да!
1: В Гонконге создают новую методику ранней диагностики онкологии. Ее запустят примерно через 2 года. Исследователи разрабатывают анализы крови для выявления рака с использованием жидкостной биопсии и сейчас трудятся над новой версией, которая будет проще и точнее. Новый метод основан на анализе размеров фрагментов ДНК в крови.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 2700 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 78%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Зет. Зефир. Радио
1: Зефир. Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно, а потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уронить.

0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,79 белорусских. Минсвязи выпустит в обращение почтовую марку «Белорусский лен». Проект подготовлен по материалам Оршанского льнокомбината. Номинал марки А соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 граммов, включительно в пределах страны. Тираж 12 тысяч экземпляров. БЦК снизит стоимость цемента для строительства дорог. Скидку предоставят на условиях поставки с завода-производителя. Холдинги отметили, уменьшение цены на раствор позволит обеспечить отрасль материалами в необходимых объемах и сократить затраты организаций, которые реализуют государственные инфраструктурные проекты. Bugatti выпустила набор для гольфа, который стоит как 3 машины. Компания в коллаборации с японским производителем клюшек для гольфа запустила собственную линейку принадлежностей для этого вида спорта. Самое доступное обойдется в $3200, а самый дорогой набор – в $72000. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,79 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 12 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $78.41 за баррель. Бизнес-новости на Зефир ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 25 градусов тепла. Влажность 49%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: мечтали о выгодных покупках, время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ, да минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029 226 28 68.
2: Не нужно копить. Можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век бай. Мы рядом.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Пленарное заседание Международного форума союзного государства прошло в Бресте. Александр Лукашенко направил приветствие участникам. Глава государства отметил, на фронтах Великой Отечественной войны в едином строю сражались представители всех республик Советского Союза. С 25 по 27 июня в Минске на Белэкспо пройдет выставка-ярмарка в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России. Здесь можно будет увидеть и приобрести продукты питания, региональные сувениры, косметику, игрушки и другие товары. В Могилевской области проходит молодежный марафон. Акция продлится до 28 июня. Каждый день новый тематический блок, контент, знакомства и положительные эмоции. Подробнее с планом мероприятий можно ознакомиться на сайте bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек погиб и один получил травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 661 нарушение ПДД. Задержано 14 пьяных водителей и 22 бесправника. 54 пешехода привлечено к административной ответственности за нарушение правил, 10 из которых находились в нетрезвом состоянии. В городе Набрезине прошел митинг-реквием у братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Участники мероприятия – руководство Бобруйского горисполкома, горсовета депутатов, администрации районов, представители трудовых коллективов предприятий и организаций, общественных объединений и неравнодушные граждане. Учащиеся бобруйских колледжей посетили с экскурсией городской краеведческий музей. Молодые и перспективные детально ознакомились с историческим наследием родного города. Мероприятие прошло в рамках марафона молодежи и студенчества. Традиционно на протяжении празднования международного фестиваля «Венок дружбы» на территории Бобруйск-арены будет работать выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». На торговых рядах можно будет увидеть вытянанки, изделия из дерева, ткани, пряжи и соломки. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 27 градусов тепла. Влажность 49%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: Лягушка. Я знаю, это птицы. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044.

0: мечтали о выгодных покупках, время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Брюс, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
6: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely готовит новый электроседан Galaxy TT, потенциального конкурента Xiaomi Su7. Модель оснащена электромотором мощностью 245 кВт-часа и доступна задним либо двухмоторным полным приводом. Предусмотрены три варианта батарей на 540, 640 и 725 км пробега. Среди особенностей продвинутый автопилот с лидаром под лобовым стеклом, полускрытые ручки дверей и подъемный спойлер на крышке багажника. Снаряженная масса почти 1800 кг, а полные 2200.
1: Про машины для людей.
2: BYD представила флагманский электрокроссовер Datang, пока в четырех версиях. Позже выйдет гибридная модификация. Это семиместный салон с объемом багажника почти в 1900 литров, имеющий и передний отсек на 252 литра. Открываемый голосом, заднеприводные версии оснащены двигателем на 408 лошадиных сил, запасом хода до 800 километров и разгоняются до сотни за 7,8 секунды. Полноприводные модели выдают 796 лошадиных сил и 810 ньютон-метра крутящегося момента. Запас хода 850 км, разгон до сотни 3,9 секунды. Максимальная скорость 240 км в час у заднеприводных и 250 у полноприводных версий. Часть комплектации имеет адаптивную пневмоподвеску и механизм подруливания задних колес.
1: Дай газу!
2: Audi представила прощальную версию седана A8 Final Edition. Для японского рынка планируется выпустить всего 88 экземпляров. Модель базируется на A8 Quattro S-Line с трехлитровым турбомотором V6 на 340 лошадиных сил и 500 ньютон-метра крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Полный привод Quattro дополнен активным заднеприводным дифференциалом. Подвеска занижена на 10 мм. В оснащение входят 21-дюймовые колеса, карбоновые вставки в салоне, массажеры в креслах и аудиосистема Bang & Olufsen, звуки с которой выдают 23 динамика. Цена за данную модель стартует от 99 тысяч долларов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Ля 7-3-7 и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, 8029-226-2868.
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодные рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044

Повсюду бензин, но ты носишь те искры. Синьорита, изысканность, новую жизнь. Одержимость рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись. Антарктида начинается здесь.

Всем-всем доброго, уютного июньского вечера понедельника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зиферафан 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечерочка, желает Светлана Дегтярева. Привет, братулька мой родной, шмадженька. Хорошего понедельника и удачной недели желаю. Пускай дни недели будут полны приятных случайностей, неся в твою жизнь что-то прекрасное и необычное. Желаю на всю неделю счастья и здоровья, хорошей погоды и классного настроения. Береги себя. Обняла. Привет, дорогой мой сын Сережа, написала Лариса Блитько. Пусть у тебя будет все хорошо и обязательно достигай целей, к которым стремишься. Гляди в будущее с улыбкой и верь в самый лучший исход, ведь мысли материальны. А у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Миллион обнимашек и приветиков от всех наших. Передаем привет любимому сыну Леденчонку Вячеславу. Сломленные крылья не означают конец полета. Именно в падении человек впервые узнает силу своих ног. Любим, обнимаем. Пламенный привет Ахримчику Никите. Не ленись, работай над собой, развивайся. Осталось немного, помни, я тебя жду. Твой друг, чурак Сергей. Еще один привет бригаде 74, лично Александру Новику. Саня, дома немного сложнее будет, чем кажется. Искренне ваш чурак Сергей. А также привет Кирееву Александру Васильевичу. Все идет по плану, хотя с коррективами. Еще один привет Александру Сергеевичу Мильтон. Жду звонка, все в силе. Чурак Сергей. Привет Янковскому Артуру. Реальность отличается и сильно от того, что мы хотим, что мы планируем. Жду приветик, чурак Сергей. Летит приветик из дома любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Милому и любимому, единственный человек на свете. Люблю тебя и хочу прожить с тобой всю жизнь долго и счастливо. Что бы ни случилось, знаю, всегда буду рядом. Мы все преодолеем вместе, ты и я. Люблю тебя, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, обнимаю и люблю. Летит скучающий домашний приветик лучшему мужу бабульчике Александру Ладинскому, написала Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, завтра на работу, Маркуша дома, Давидушка в садик ходит. Мама, братики, все хорошо, мы очень сильно скучаем, нам очень тебя не хватает. Любим, обнимаем, целуем мы с тобой, котик, счастье мое. Безгранично ценю каждую минуту с тобой, хочу обнять прямо сейчас. От всех наших огромный приветик, хорошего настроения и вечерочка. Доброй ночи, сладеньких снов, твоя любимая семья. В этот дождливый вечерок передаем домашний приветик любимому мужу, родному бабульчике Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, еду к стоматологу, детки, дома с бабушкой. Светой, не переживай, у нас все хорошо, береги себя ради нас, не болей. Любим, целуем, обнимаем, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Оставайтесь на волне ЗФ

0: Программа «Шалом» поздравляет всех с началом очередной летней рабочей недели. Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет Малику, Ростиславу, держись, тебя ждут, скоро увидимся. Жаркий привет передаем Пашке Ярошевичу, мы в деревне заняты террасой. Вовка и Лера в маленьком бассейнике плюхаются, скучаем очень-очень, ждем семья Пучко и Владыковских. Передаю привет Макаренко Даниилу, пишет Оксана. У меня все как обычно, работаю, в общем, пока ничего нового. От родителей привет, скучаю, люблю, целую и крепко обнимаю, не грусти, твоя жена. Огромный любящий приветик Щемареву Диме, скоро лично передам, вижу, приветик летит. Новости немного знаю, Артем сегодня неплохо сдал экзамен по математике. Сильно переживал, от детей большой привет, обнимашки. Не скучай, хорошего вечера и сладких снов, отправляю поцелуйку, с любовью, жена. Самый теплый летний приветик передаем нашему родному человеку Людвигевичу Александру. А у нас все отлично, надеемся, у тебя тоже. Хорошего вечера, суперского настроения, выше нос, прорвемся. Ждем, любим и посылаем 1000 поцелуев, обнимашек. С любовью к тебе, твои родные. Самому лучшему брату на свете летят пламенные обнимашки от сестры Катюни. Вернула вчера из Минска, забрала приветик, не грусти, не подай духом. Мы все поддерживаем тебя и двигаемся в правильном направлении. Очень хорошо выдалась моя поездка, концерт превосходный, и погода порадовала. Было тепло и солнечно. Сейчас иду на массаж, записалась на МРТ. В общем, проработай вопрос со спиной серьезно. Береги себя, роднулька. Вместе мы сила, все обязательно скоро наладится. Люблю тебя! Передаю самый теплый любящий приветик моему любимому папочке Валерию, пишет Валерия Хрипунова. Папочка, привет, очень рада была сегодня увидеться, у меня все хорошо, вот на работе пару часиков выйти попросили. Так новенького особо больше ничего, я очень тебя люблю и очень соскучилась, береги себя. Крепкие-крепкие обнимашки, твоя доченька Лерочка. Передаю солнечный теплый привет своему брату Ромашке. Так рада, что мы увиделись, но мало. Скучаю и люблю, отправляю питерскую весточку. Надеюсь, скоро увидимся. Не унывай, все будет хорошо, твоя сестра Настя. Привет, наш самый любимый папулечка Максим Демчук. Мы очень сильно тебя любим и скучаем. Сегодня не было настроения, прости. Немного тебе его подпортило, так что улыбнись, не грусти. Ты наш самый любимый родной человечек. Хорошего вечера. Передаю приветик моему любимому, дорогому Хайдару. Очень рада была увидеть. Уже очень сильно скучаю, очень сильно люблю, мой король. Ты у меня большой молодец. Красавчик, целую нежно и обнимаю крепко. Хорошего настроения и доброго вечера. Твоя Алина. Хочу передать привет моему любимому мужу Черкасу Алексею. Милый, я очень сильно тебя люблю. Мы с сыночком надеемся, скоро будешь дома. Целую и обнимаю крепко-крепко. А вот приветики единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко послать. Елена, муж любимый, помни, даже в самый трудный момент у тебя есть я. Всегда с тобой и за тебя. Безумно сильно люблю, невыносимо сильно скучаю. Крепко обняла и расцеловала самого лучшего любимого мужа. Ты мое все, сладеньких снов, душа моя. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июньский шалом в эфире.
1: Включайся.

0: Шалом.
1: Заряжаемся позитивом и отличным летним настроением вместе с программой Шалом. Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Моему дорогому, любимому, единственному мужу Валерию передаю ласковый и нежный привет, пишет Инна Хрипунова. Солнышко мое, спасибо, что даже на расстоянии ты всегда рядышком. Спасибо за поздравления с моим днем, я все получила. Спасибо за такие чувственные пронзительные стихи, которые ты даришь мне на каждый мой наш день. Я благодарю Бога, что ты у меня именно такой, что ты у меня есть. Очень не хватает тебя постоянно, а сегодня особенно. Я так люблю тебя, родная моя душа, целую твою, мою, каждую. Каждую точечку обволакиваю собой твоей, только твоя, навеки любимая я. Нина, ну что же, примите поздравления с вашим днем рождения, также и от программы «Шалом». Всего вам самого наилучшего. Хочу передать привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все хорошо. Вот сейчас поедем отмечать мамин день рождения. Рада, что увиделись сегодня. Очень сильно люблю тебя и очень скучаю. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Сыночек, приветульки, лови от нас тысячи сердечных обнимашек и любящих поцелуйчиков. Мы знаем, сыночек, настанет время твоих свершений и побед. Мы верим в тебя без сомнения. И знаем, что не будет бед, и жизнь твоя прекрасной будет. Береги себя, любим бесконечно и ждем, ты нам очень нужен. Твои родители. Летит любящий, скучающий душевный приветик любимому мужу Димочке Арсеньеву. Димуль, приветик, завтра отправлю. Поехала сегодня в Гуту. Все у нас нормально, только снова очень скучаю. Береги себя, мой хороший, твоя любимка жена. Самолюбящий приветик братику и сыночку Шоколадинику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, мы уже дома. В воскресенье возили Тасюлю в парк на аттракционы. Таська была в восторге, правда, жара эти дни прям сильная, но зато ощущается лето. Но у Пашки снова трудовые будни. Диме, хорошего настроения и легкой недели, береги себя. Обнимаем и очень-очень любим. Передайте привет голубоглазому Дмитрию и котикам, которые заворожили мое сердечко. Хотела бы ожидать нашу встречу вновь. Возможно, увидимся скоро. Твоя подруга. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке. Ну-ка, Александру, пишет Елена. Все у нас хорошо. Приветик завтра отправим. Хорошего вечера. Крепко обнимаем. Целуем в обе щечки. Твоя семья. Передаю привет брату Прокоповичу Игорю Николаевичу от Демиченко Вячеслава. Надеюсь, все у тебя хорошо. Береги себя, все скоро будет хорошо и должен прийти приветик.

домашний теплый приветик про Кабович Игорю посылает Светлана Бондарь. Солнышко, все у нас хорошо. У Катюши днюха, небольшой юбилей, 25 лет. Сегодня только торт, шары, цветы, ну а праздновать будем выходные. А еще прошел большой ливень, ну и по традиции баба с внученькой побегали по лужам. Мокрые насквозь, но зато счастливые. От всех наших большой привет, обнимашки. Безумно люблю и очень скучаю. Обняла до хруста и расцеловала. Твоя любимка. Передайте приветик от Кристины Матушеву Сергею. Любимый привет, роднулька моя. Надеюсь, все у тебя хорошо. Очень с мамой переживаем. С мамой Оксаной сидим у Оксанки. Думаем только о тебе. Она передает приветик. Роднулька моя, очень тебя люблю. До луны обратно. Жду твоих приветиков. Мои тоже в пути. Все, котик, сладких снов. Моя жизнечка, твоя Кристина и мама Оксана. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.

0: шалом.
1: И вновь замечательного, уютного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привет родному нашему Аристарху, мы все скучаем без тебя, любим, ждем и надеемся на встречу. Два твоих привета к нам летят. Доброго мирного вечера. Передаю привет самому любимому мужу Нуфриенко Сергею. Бусенок, мой любимый, все у нас хорошо дома сейчас. У нас был дождь, желаю хорошего вечера, думай о хорошем. Мы любим тебя и ждем, очень сильно скучаем, обнимаем и целуем. Твои девочки. Ну а мы отправляемся в Инстаграм понедельника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю привет любимому мужу Карповичу Сергею. Буся, очень скучаю. Все у нас хорошо, целый день на речке с детьми отдыхаем. Жду приветик, самую смачную Буську тебе. Не грусти уже, скоро увидимся. Передаю привет своему любимому мужу Якимовичу Сергею. У нас все нормально. Люблю очень сильно, родной, очень скучаем. Жду звоночек, хорошего вечера. Не грусти, красавчик мой. Твоя Анютик. Передайте привет нашему дорогому братишке и сынуле Кирилленко Никите. Дорогой наш, мы уже безумно соскучились, ждем, когда наконец услышимся с каждым разом все больше и больше. Надеемся, все у тебя хорошо, у нас тоже все нормально. Приехали в Гомель на гимнастику. Идет сильный дождь, постараемся быстро добраться домой и не вымокнуть. Ждем приветик, крепко целуем, обнимаем всей семейкой. Передаю скучающий, согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня идет дождь с грозой и молнией. Приветик отправили. Лови, Максиму, передай приветик. Хорошего вечера. Береги себя. Ты мне нужен. Крепко обнимаю. Мама. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Сойти с ума в твоих руках несложно. Теряя землю, мысли и себя, с тобою невозможно и возможно. Схожу с ума с тобой и от тебя. Сойти с ума и на одном дыхании. Прожить минуту, словно целый век. Ты самое большое испытание. Мой нежный и любимый человек. Ты мой мир и мой рай. Твое солнышко. Передайте солнечный приветик нашему единственному, горячо любимому Аристарху. Жизнь большая и удивительная. Береги свой мир. Ты нам нужен рядом. Приветик любимому и папочке Кариму. Неделька началась, новостей, которых мы ждали. Уверена, ты уже осведомлен. Это лучше, чем ничего. Приветик отправила, родной. Главное, помни, мы вместе и постоянно рядом. Еще немного сил и времени. Мы на даче эту неделю. Ты здесь нужен. Люблю безумно. Твоя богиня. Любящий приветик летит дорогому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, у родителей все хорошо, держатся и крепятся. Желаю побольше силы, крепкого здоровья. Береги себя, мой младший братик. Крепко целую и обнимаю. Очень сильно жду встречи. Твоя сестра. Привет мужу Митьку Евгению. Любимая совершенно потеряла голову, и душа моя обрела невероятное богатство и счастье, находясь с тобой. Ты даже не догадываешься, как учащенно начинает стучать сердце при каждой нашей встрече. Безумно люблю. Твоя Анастасия Васильевна. Дорогой наш папочка Сережа, посылаем тебе солнечный привет и море любви. Пусть твой день будет таким же замечательным, как и ты сам. До скорой встречи. Целуем, Ксения и Александр. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июньский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

В общем, школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить на повал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся дальше.

0: сложнее всего начать действовать. Все остальное зависит только от упорства.
1: Глаголизмы на Зефир FM от Светланы Глагола.

19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Любимому братику Барматову Алексею передаю пламенный привет. Очень волнуемся за тебя. Ждем связи, твои роднули из Слонима и Гродно. А вот привет самому любимому и лучшему Максиму Су. Хочу, чтобы ты на пару минут остановился и вспомнил, как сильно я тебя люблю. У нас все хорошо, новостей почти нет, но мне не хватает тебя. Жду и верю, скоро будем рядом. Целую мысленно, твоя жена, я рядом. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным июньским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем «Елку» с треком «Кайфово и глупо». Далее Юлия Савичева, ее трек «Самолеты». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного, позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока.
2: Сделано в Беларуси.

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.

0: Вечерний зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: сделано в Беларуси.
1: Small.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

будет темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять не стану я другим, отпустив любовь.